0: El nuevo milenio, los nuevos clásicos en la zona gris.
1: Я письмо достал, Николай Иванович.
2: И опять запрещенное.
1: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
2: Ах, Николай Иванович, какое письмо!
3: Drop the charges!